φάση. Τα οτσίγρα, τα οτσίγρα, τα οτσίγρα. Ой, прекрасный речко, там у куту собе. За великим смежим инструментом, за седанко. Амонага!